0: разбила мое сердце,
1: Дарья,
0: не могу тебя забыть,
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
2: И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моћ. И кад ми фалиш ових дана, не знам где је права страна, и не знам да ли је дан и да ли је ноћ.
0: Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню

ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются.